Да тот он нас и дред. Ваше сихан без ему скрет. Он и лост мит сих оф канфуй депотиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс верлост и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс цо.